0: დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Микрофон Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
1: Новости.
2: В ходе своего участия в аналитической программе словацкого радио Петр Пеллегрини заявил, что Запад совместно с Украиной должен больше говорить с Россией в поисках дипломатического выхода из войны. Президент понимает, для чего Киев наносит удары по российской территории и стремится сесть за стол переговоров на равных. Однако заметил, что конфликт начинает выходить за пределы Украины и грозит эскалацией. Министерство иностранных дел Словакии выразило официальный протест в связи с российской атакой в Киеве, произошедшей в непосредственной близости от зданий, используемых словацкой дипломатической миссией. Как сообщил глава МИД Юрай Бланар, в ведомство был вызван посол России. Москву призвали воздерживаться от действий, которые могут поставить под угрозу безопасность мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры. Речь идет об ударе реактивным беспилотником по зданию Службы безопасности Украины, расположенному недалеко от консульского отдела посольства Словакии. Министр образования, исследований, развития и молодежи Словакии Томаш Друкер назвал большой честью для страны проведение в Братиславе международной презентации результатов исследования PISA-2025. Впервые итоги тестирования 15-летних школьников для стран Центральной и Восточной Европы, Северной Европы и Центральной Азии будут представлены на региональном уровне именно в словацкой столице. По словам министра, это свидетельствует о признании роли региона и проводимых в Словакии реформ в сфере образования. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что принятие государственного бюджета является общей ответственностью всей правящей коалиции, а не только партии СМЕР СД, номинантом которой является нынешний министр финансов. По его словам, при подготовке бюджета необходимо отказаться от популистских инициатив, связанных с новыми расходами или отменой налогов. Фицо подчеркнул, что власти намерены соблюдать финансовые обязательства страны как члена Евросоюза, однако не рассматривают достижения сбалансированного бюджета как самоцель. Переговоры по параметрам бюджета продолжатся на следующей неделе. Словацкая компания Powerful Medical представила систему PM-кардио на основе искусственного интеллекта, которая помогает врачам быстро выявлять сердечно-сосудистые заболевания и признаки инфаркта. Как сообщили разработчики и министр здравоохранения Словакии Камил Шашко, с начала 2025 года технология помогла идентифицировать более 250 тысяч случаев инфаркта. Система анализирует данные ЭКГ за считанные секунды и способна распознать свыше 50 различных диагнозов, что особенно важно на этапе оказания неотложной помощи, когда доступ к профильным специалистам может быть ограничен. По данным разработчиков, PM-кардио уже используют более 200 тысяч медицинских работников по всему миру, а сама технология сертифицирована в Европе и получила разрешение на выход на рынок США. В Словакии этой осенью начнется масштабная кампания по борьбе с инвазивными и чужеродными видами животных в 13 охраняемых орнитологических территориях страны. Проект, который реализует Словацкое орнитологическое общество BirdLife Словакия, Словацкая охотничья палата и власти Братиславы в рамках программы LIFE, направлен на защиту популяции редких птиц, страдающих от распространения инвазивных хищников. По словам представителей проекта, без своевременных мер страна рискует утратить часть своих уникальных природных богатств. Основными объектами контроля станут внутриамериканская норка, енотовидная собака и енот-полоскун, численность которых, согласно мониторингу, остается высокой и оказывает негативное влияние на местные экосистемы. В проект вовлечены пользователи охотничьих угодий и специалисты по охране природы, которые создают местные рабочие группы в каждом из охраняемых районов. Организаторы рассчитывают, что программа не только поможет сохранить 17 уязвимых видов птиц, но и станет основой для долгосрочного сотрудничества в сфере защиты биоразнообразия.
1: Тема дня.
2: Согласно оценкам аналитиков, цены на квартиры и дома в Словакии будут расти и в ближайшие кварталы. Такой вывод они делают на фоне новых данных о жилищном строительстве, которые показывают, предложение на рынке по-прежнему заметно отстает от спроса. Во втором квартале этого года в стране было завершено строительство 2368 квартир и домов. Это более чем на треть меньше, чем годом ранее. По сравнению со средним уровнем за последние 10 лет отставание превышает 40%. Более того, это самый низкий показатель для второго квартала с 2000 года. Аналитик Wood & Company Эва Садовска считает, что рост цен продолжится, хотя его темпы, вероятно, постепенно начнут снижаться. По ее словам, рынок поддерживают сразу несколько факторов. Прежде всего, спрос все еще значительно превышает предложение. В последние годы потребность в жилье была выше числа реально построенных квартир. Дополнительный импульс с 2024 года дал и спад процентных ставок, который повысил интерес покупателей к ипотеке. Свою роль играют и рост зарплат, и сравнительно низкая безработица. В банке «Словенская спорительная» также ожидают дальнейшего подорожания жилья, но без прежнего разгона. Аналитик банка Мариан Кочиш отмечает, пространство для двузначного роста цен постепенно сужается. Более слабый экономический рост и более дорогое финансирование будут сдерживать спрос. Но пока строительство не оживится, заметнее, ограниченное предложение, скорее всего, и дальше будет толкать цены вверх. Эксперты подчеркивают, что проблема не сводится только к текущему экономическому циклу. Словацкий рынок жилья давно сталкивается со структурными ограничениями. Это и затяжные разрешительные процедуры, и сложности с градостроительным планированием, и доступность земельных участков и инфраструктуры, и высокие строительные издержки и нехватка мощности у самого строительного сектора. Даже если законодательные изменения снимут часть административных барьеров, их эффект на реальные объемы строительства проявится не сразу. Еще одна особенность Словакии – очень слабый рынок аренды. Примерно 94% населения живет в собственном жилье. Это один из самых высоких показателей в Евросоюзе. Когда аренда развита слабо, у людей остается меньше альтернатив покупке собственного жилья, а это дополнительно подталкивает спрос и, соответственно, цены. При этом большинство новых объектов по-прежнему строят частные инвесторы. Во втором квартале 66% завершенного жилья пришлось на семейные дома, а доля жилья в государственном секторе составила менее 1%. Иными словами, пока предложение остается ограниченным, серьезных оснований ждать снижения цен на жилье в Словакии аналитики

0: 9 сентября 1941 года в Словакии был принят так называемый Еврейский кодекс, закон, исключивший евреев из всех сфер политической, общественной и хозяйственной жизни, фактически поставивший еврейское население страны вне закона. Наш рассказ мы начнем с беседы с Марией Диковой, директором городского музея города Сели, где прошла выставка, организаторы которой почтили память выдающейся личности, уроженца этого города, архитектора Фердинанда Зильберштайн-Сильвана. Расскажите, пожалуйста, о семье Зильберштайн-Сильвана.
1: До Середи пришел Генрих Зильберштайн, ако обходник.
2: Отец архитектора Генрих Зильберштайн родился в 1864 году. Он был выходцем из Чешинской Силезии, где один из его предков, о котором он потом рассказывал своему сыну Фердинанду, был раввином. Семья Зильберштайн занималась лесозаготовками, обработкой древесины и лесоторговлей. И в Селедь Генрих Зильберштайн приехал как лесоторговец. Здесь он наладил торговые связи с местными предпринимателями и решил обосноваться. В Селеди Генрих встретил свою будущую жену Гермину. Она происходила из некогда весьма состоятельного еврейского семейства Фройнд, которое ко времени их знакомства с Генрихом окончательно запуталось в долгах, и только поэтому родители Гермины нехотя согласились на ее брак с Генрихом. Вот такая интересная история. А дела у Генриха Зильберштайна в Середи пошли вполне успешно. Здесь он открыл крупный оптовый склад с лесоматериалами, основал производство деревянных строительных конструкций и, кроме того, оптом торговал углем. Так что стал крупным бизнесменом. У Генриха и Гермины было 6 детей. 3 сына – Фердинанд, самый младший и самый маленький ростом, Артур и Эрвин, и 3 дочери – Марта, Стефания или Штефи и Лилли. Отец решил, что Артур станет юристом. Для Фердинанда он выбрал карьеру архитектора, а Эрвин стал продолжателем дела отца в лесозаготовке и деревообрабатывающем бизнесе.
0: Пожалуйста, расскажите немного о годах учебы и первых архитектурных шагах Фердинанда Зильберштайн-Сильвана.
1: Студовал на мещанской школе, а потом власне теж навщевывал по...
2: Фердинанд окончил еврейскую начальную школу, а затем 4 года учился в городской школе здесь, в Середи. Он был прилежным учеником. В собрании нашего музея имеются классные журналы, где можно увидеть его отметки. К примеру, во 2 классе у него были одни 5. После окончания школы продолжил, как и его брат Артур, свое обучение в еврейском реальном училище в городе Новое Место над Вагом. После образования Чехословакии Фердинанд Зильберштайн-Сильван еще окончил 2 класса гимназии в Братиславе. Он уже тогда был активным членом Братиславского художественного сообщества. Первое братиславское упоминание о нем датируется 1919 годом. Затем он отправился в Прагу, где поступил в высшее немецкое техническое училище, в котором отучился 5 лет и получил профессию архитектор. Свою трудовую деятельность он начал в Братиславе в 1925 году в архитектурной мастерской выдающегося словацкого зодчего Михала Милана Гарминца. Работая у Гарминца, Фердинанд Сильван познакомился и подружился со многими молодыми архитекторами. Именно многие из его коллег впоследствии помогли ему пережить тяжелые военные годы.
0: Как сложилась судьба остальных членов семьи Зильберштайн?
2: Тяжело. Особенно трагически сложились судьбы у женской половины семьи. Сестры Фердинанда, Марта, Стефания и самая младшая Лили погибли в Освенциме. Об этом есть надпись на надгробном камне на еврейском кладбище нашего города. И первая жена брата Фердинанда, Артура, Бежи, погибла тоже. Вместе с ней

0: И погибла одна из дочерей Артура, Верка. Второй дочери, Эве, удалось спастись, и сейчас она живет со своей семьей в Австралии. Сюзанна, дочь Фердинанда, в 1949 году с родителями уехала в Австралию, где тоже живет со своей семьей. Родители архитектора умерли еще до войны и похоронены в Середи на еврейском кладбище. Второму брату Эрвину и его семье удалось выжить. Они оставались здесь всю войну. В сущности, Эрвина, который, как я говорила, продолжал дело своего отца, дважды лишали и бизнеса, и имущества. В первый раз в годы словацкого государства военного времени, в ходе проводившейся тогда аризации еврейского имущества, и вторично, когда его предприятие было национализировано после войны. Он продолжал работать на госпредприятии Древона, а его жена работала продавщицей. Позднее, поменявшись квартирами с одним военным, Эрвин с женой переехали в Братиславу.
1: В начале 1930-х годов Зильберштайн Сильван уходит из фирмы Харминца и открывает свою собственную архитектурную мастерскую в Братиславе. Последующие годы были очень важными и успешными в жизни архитектора. Хорошо известно, что в словацком государстве военного времени действовали жесточайшие антиеврейские законы. Так называемый Еврейский кодекс, принятый парламентом Словакии 9 сентября 1941 года, исключил евреев практически из всех аспектов экономической и общественной жизни. В 1942 году были проведены первые депортации евреев. Вместе с тем, для определенной категории еврейского населения делалось исключение. Охрану от депортации получали специалисты разных профессий – архитекторы, ветеринары, врачи, а в ряде случаев и учителя. Фердинанд Зильберштайн Сильван, как архитектор, тоже получил такой охранный документ, делающий для него и его семьи исключение из закона и спасший его и его семью от депортации в 1942 году.
0: Сильван является одним из виднейших представителей конструктивизма в архитектуре. Здесь более известного как архитектурный функционализм. Об архитектурном почерке Сильвана я беседую с архитектором, специалистом по охране памятников Ростиславом Петровичем.
2: Ano, to má napadlo, že se budete pýtať. Právě se pozerám na jeho...
1: Да, я был уверен, что вы об этом спросите. Вот здесь у нас выставлен его рисунок, точнее, это открытка, на которой изображено коммерческое училище. Открытка была специально выпущена для того, чтобы с помощью ее продажи оказать финансовую поддержку учащимся из нуждающихся семей. На этой открытке хорошо передан архитектурный почерк Сильвана. Типичными для его зданий являются объемные решения, в которых доминирует вертикальный параллелепипед в комбинации с горизонтальными сегментами, причем эта геометрическая сегментация не нарушает, а наоборот подчеркивает композиционную слитность и визуальную целостность образа здания. Это очень типично для архитектурного почерка Сильвана. Он проявляется и в других его зданиях той эпохи, таких как Римско-католическая народная школа в Дворниках над Вагом и здание почты в городе Середь. Здесь снова доминирует вертикальный параллелепипед, где расположены лестницы, к которому примыкают боковые горизонтальные сегменты, и в них размещаются, как, к примеру, в случае коммерческого училища, учебные классы. Одной из основных особенностей зданий Сильвана, как яркого представителя функционализма или конструктивизма, является полный отказ от декора, отсутствие какого бы то ни было украшательства. Просто чистая функциональная архитектура. Оконные и дверные проемы очень четко выделены, нет ничего лишнего. Характерным признаком архитектуры конструктивизма являются плоские крыши. Но при проектировании здания Римско-католической школы в Дворниках над Вагом Сильван отходит от этого строгого правила и комбинирует плоскую крышу с классической двускатной крышей. И в проекте здания торгового дома в Глоговце он также применяет решение с черепичной двускатной крышей.
0: Когда мы говорим о Сильване, как о выдающемся словацком архитекторе, это не просто слова. Ведь некоторые построенные по его проектам здания были включены в список национальных памятников культуры Словакии.
2: Та архитектура функционалистická на Словенску patrí medzi, teda jeho stavby patrí medzi významné, alebo na...
1: Здание Сильвана относится к числу выдающихся произведений архитектуры конструктивизма, причем четыре из них являются национальными памятниками культуры. Это два здания в городе Тринчин, коммерческое училище доктора Годжи и здание сберегательного банка, вилла Кароля Рихтера в Нитре, типичное конструктивистское здание, и еще одно здание в Нитре на главной улице города, здание всеобщего кредитного банка. Поскольку это национальные памятники культуры, то есть гарантия того, что они не будут подвержены перестройкам и изменениям, как в случае уже упомянутой мной школы в Дворниках над Вагом. Там в результате многочисленных и порой безрассудных перестроек был практически полностью утрачен изначальный конструктивистский облик здания.
0: Есть еще какие-либо издания Сильвана, которые могли бы претендовать на звание национальных памятников культуры?
2: Правдоподобно те вилли, еще бы мы, возможно, некоторые бы садали...
1: Возможно, какие-то из построенных по его проектам вилл. Некоторые из которых еще сохранили оригинальные элементы и свой первоначальный облик. К сожалению, многие из этих зданий уже тоже перестроены и многое потеряли. Но все же эти изменения не настолько критичны, как в случае школы в Дворниках. Нынешние владельцы этих вилл стараются, как могут, сохранить и изначальные элементы, и присущий им конструктивистский характер, чего нельзя сказать о постоянно упоминаемом мной здесь здании школы в Дворниках. Там изменения настолько велики, что, к сожалению, здание, как памятник культурного наследия, уже, можно сказать, утрачено. Оно, несомненно, все еще остается свидетельством архитектурного почерка и таланта Фердинанда Сильвана, но все же это уже далеко не оригинальное здание. Все там изменилось, и архитектурные элементы, и цветовая гамма. Ведь архитектор изначально заложил в проект ровную приглушенную палитру. Тогда была использована декоративная штукатурка. Отделка нижней части фасада должна была напоминать искусственный камень. Сегодня же стены полностью окрашены, что убило характерную конструктивистскую идею. В наши дни многие не хотят или не знают, как сделать правильно. Точнее, только реставраторы знают правильный рецепт. А потому все делается как попало, просто покрасят и готово. В результате значение архитектурной ценности здания полностью теряются. На архитектуру, если здание не является памятником культуры, никто не обращает внимания. Очень бездумный, я бы сказал, подход.
0: Огромную помощь в подготовке выставки, посвященной жизни и творчеству архитектора Фердинанда Сильвана, оказал племянник архитектора, доктор природоведения, кандидат наук Юрай Сильван, любезно согласившийся ответить на вопросы Международного радио Словакии, первым из которых был вопрос о жизни архитектора в годы войны.
3: Так, можем поведать, что вельми тяжкий живот подчас войны.
1: Должен сказать, что жизнь его была очень трудной. Работать под своим именем он не мог. Работал в архитектурной мастерской архитектора Индриха Мерганца, с которым у него были очень добрые отношения. Когда вспыхнуло словацкое национальное восстание, Фердинанд с женой и дочерью буквально последним поездом и практически без средств добрались в Банскую Быстрицу. Здесь он обратился в штаб восстания, где ему очень помог уроженец города Сереть Франтишек Кубач, в то время один из членов руководства словацкого национального восстания. Он выделил Фердинанду Сильвану финансовую помощь в размере 3000 словацких крон. В то время это были очень большие деньги. Я могу с уверенностью сказать, что эта помощь практически спасла Фердинанда и его семью от гибели. В течение 7 месяцев Сильван с семьей, вместе с другими знакомыми и незнакомыми людьми, скрывались в горах в окрестностях города Банска Быстрица. Там, в лесу, он построил землянку, в которой они и жили все это время. Условия были ужасные. Холод, а зима в тот год была очень суровая. Голод, но главное, постоянная угроза того, что их в любую минуту кто-то выдаст, что тогда означало неминуемую гибель. Слава Богу, они выжили. И прежде всего, благодаря его последнему работодателю, архитектору Индриху Мерганцу, который им постоянно помогал. Так что два человека, Франтишек Кубач и Индрих Мерганец, сыграли огромную роль в том, что Фердинанд Сильван и его семья остались в живых. Это были очень тяжелые времена. Архитектор Сильван всегда был дружелюбным, чутким человеком. У него было много хороших друзей, и это оказалось решающим в ту суровую годину.
0: Как складывалась судьба Фердинанда Сильвана после войны?
3: Мусел зачать найперво как урядник, потому что мусел сизогнать простредки на отворение своей...
1: Сначала ему пришлось поработать клерком, потому что нужно было собрать средства для открытия собственной архитектурной мастерской. Открыв ее, он снова начал с успехом проектировать. Один его такой проект – это широко известный проект того самого многоэтажного жилого дома с рестораном пивоварни «Штайн». Должен признаться, я считаю, что Фердинанд, по всей вероятности, давно уже решил эмигрировать. И все, что случилось в связи с этим злосчастным проектом, просто стало последней каплей. На его работу и проект со всех сторон посыпались обвинения. Его назвали вредителем, ему заблокировали банковский счет. Удивительно, как его тогда еще не арестовали. И вот тогда он окончательно решил немедленно эмигрировать. Другое дело – его жизнь в Австралии, где не признали его диплом архитектора. И снова ему пришлось бороться, теперь уже за признание диплома. К сожалению, безуспешно. Но все же проектировать он не перестал.
0: Это довольно странно и, откровенно говоря, не поддается пониманию. Ведь среди экспонатов музея города Сирич существует фотокопия номера обложки архитектурного журнала, выходившего в Найроби за 1950 год. Там среди лучших проектов, представленных на конкурс на строительство административного здания в кенийской столице, фигурирует проект Фердинанда Сильвана. То есть, оказавшись в Австралии, Сильван немедленно принимает участие в международном архитектурном конкурсе и добивается определенного успеха. К тому же он приехал не с пустыми руками. На момент приезда в Австралию он уже был состоявшимся архитектором с подтвержденными реализациями, то есть богатым, как сейчас говорят, портфолио. И тем не менее, его диплом архитектора австралийцы не признают.
3: Можно, я не твердим, что это так, але то, что засе...
1: Может быть, хоть я и не утверждаю, что дело обстояло именно так, но я считаю, что одной из причин того, что австралийцы отказались признавать его диплом, стал тот факт, что в сентябре 1945 года он изменил свою фамилию с Зильберштайн на Сильван. В то время была такая тенденция, старались отказаться от немецких фамилий, чтобы все эти по-немецки звучащие имена и названия исчезли из жизни. И в Австралию он приехал уже как Сильван, но его диплом-то был выдан на фамилию Зильберштайн. Стало ли это одной из причин отказа, трудно сказать. Как бы там ни было, но Ребекка Хаукрофт, завершая довольно обширную главу о Фердинанде Сильване в своей публикации об архитекторах и архитектуре, написала, что отказ от признания его диплома стал потерей не только для него самого как архитектора, но прежде всего для самой австралийской архитектуры. Он был ограничен в своей деятельности, не мог полноценно работать, трудился в должности помощника-проектировщика, затем и сам проектировал, будучи сотрудником комиссии по электроснабжению в Новом Южном Уэльсе. Я могу с гордостью сказать, что в этих проектах продолжал развиваться и воплощаться в жизнь его архитектурный талант, оттачивался его функционалистический почерк, поскольку функционализм не был каким-то узкословацким или чешским явлением, он стал всемирно признанным и востребованным повсюду.
0: Я прошу вас сказать пару слов о жизни Фердинанда Сильвана и его семьи в Австралии.
3: Его манжелка, она была крайчирка, альбо модистка, лепше поведане.
1: Его жена была модисткой, шила платья и изготавливала весьма привлекательные дамские шляпки и добилась успеха. В Австралии ее шляпный бизнес процветал. Кроме того, их дети, дочь и усыновленный ими племянник по линии жены, их радовали своими успехами. В семье Фердинанда Сильвана всегда были очень хорошие и теплые отношения. Кстати, его дочери Зузанне сегодня уже 83 года. Да, время бежит. Они жили в небольшом доме. У меня сложилось впечатление, что это была тихая, размеренная жизнь. К сожалению, здоровье не позволило Фердинанду очень долго работать. В Австралию они приехали в 49-м, а в 70-м он уже вышел на пенсию. Так что активной трудовой жизни там у него оставалось около 20 лет. Когда он в последний раз приезжал в Братиславу, то был уже очень болен. У него была парализована рука. В завершении хотел бы сказать, что Фердинанд Сильван безмерно любил жизнь, боготворил свою родину, восхищался ее природой и ее красотой, всем, что было и есть в нашей прекрасной Словакии.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.